0: Не паркирай наместо за трима. Моля те.
1: Добро утро. Слушате Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Чанга, чуанен, дендом, гейм, дендом.